хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

тебе нет вопросов, но слишком много вопросов к нам. Меня омары пластают на дне клешнями, кромсая вены напополам. Увы, не чувствую больше боли, даже крик не услышат птицы. Доктора сказали, оставайтесь в коме, вам от счастья нельзя светиться.

капель за окном и не до сна, пока мы вдвоем. Рядом со мной утро встречай, нами согрет этот февраль. Там, где рассвет гасит огни, время со мной останови. Там, где рассвет пахнет дождем, таем вдвоем с первым лучом. Весна

есть только ты. Мир на двоих, без суеты. И эту нить не оборвать. Все за тебя смог бы отдать. Звезды считать с тобой перед сном. Счастье всегда в самом простом. Глядя в окно, вместе молчать.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-02. 29.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с коллегой из Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Во время разговора обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты, стратегического сотрудничества и партнерства на ближайшие годы. В Беларуси приняли постановление, которое упрощает процедуру смены владельца авто. Теперь при продаже или покупке автомобиля ехать за техосмотром не требуется. Но при условии, у машины еще действует разрешение на допуск к участию в движении. Бобруйск с рабочим визитом посетил помощник президента, инспектор по Могилевской области Сергей Наливайко. В центре внимания – сфера здравоохранения города от кадров до строительства новых объектов. На месте проведения масштабной реконструкции моста через Березину прошло рабочее совещание под руководством председателя Бобруйского горисполкома Максима Гурина. Во время мониторинга объекта обсудили текущие вопросы и ход работы. До 5 июня в области пройдет плановый учебный сбор офицеров запаса. Эти специалисты предназначены в органы управления территориальной обороны Могилевского, Бобруйского и Осиповичского районов. В кинотеатре «Товарищ» прошло торжественное закрытие сезона детско-юношеской спортивной школы «Бобруйск-Арена». Во время церемонии особо отличившимся хоккеистам вручили памятные подарки. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. В ходе подготовки оборудования тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и проведения плановых гидравлических испытаний были выявлены повреждения. Для устранения неполадки на участке было ограничено движение. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: А это не сон, это мы вернулись к вам. Добрейшего утречка,
1: доброе
0: город Бобруйск.
1: Доброе утро, Бобруйск.
0: Ну что, мы прекрасно провели наш отпуск, слава богу. Не завидуйте, пожалуйста, мы заслужили. Да. Вернулись из отпуска, и знаете, ощущение такое, будто не просто на работу вот вышли, а в какой-то новый сезон прям шагнули. Если честно, вот вы уходили, был апрель, а тут уже почти конец мая.
1: Ну да. Не, ну вообще, что говорят, май — это такое отдельное состояние человека, потому что, ну, понедельник даже как будто бы легче, знаешь.
0: Ну, это вот очень прям громко сказано. Чуть-чуть полегче, конечно, особенно после отпуска. Ну, вообще, в мае люди резко начинают жить активнее. Кто-то едет на дачу, кто-то моет машину 3 раза в неделю, но кто-то покупает все для шашлычка и, собственно, его и делает.
1: Ну, слушай, именно поэтому в мае еще появляется такое ощущение, что вот, ну, все впереди. Хотя, казалось бы, ну, сколько...
0: Все уже сзади.
1: Да.
0: Все уже самое.
1: 5 месяцев.
0: Да. Ну, вот сегодня и поговорим, почему май так действует на людей, почему именно весной нам хочется немножечко чего-нибудь вот сменить, так сказать, почему у каждого май пахнет чем-то своим.
1: Ну, здесь приятным.
0: Ну да, вот смотря во что вступил.
1: Да. Не, ну вообще говорят, наука говорит, что весной мозг действительно работает, ну будто бы иначе. После зимы, конечно же, увеличивается количество солнечного света, организм получает этот любимый витамин D, ну и серотонин. Поэтому люди чаще чувствуют прилив энергии и желание что-то менять.
0: Ну и еще говорят, что именно в мае люди чаще дают себе обещания. Не с января, а именно весной многие начинают заниматься спортом, худеть, кататься на велосипеде или менять привычки. Потому что вокруг все оживает, и человек подсознательно тоже хочет.
1: Ну, как будто бы, слушай, для спорта как раз-таки вот с понедельника, а с 1 января нужно.
0: Да, но получается с мая. Ну что, у нас в этом часе еще, конечно же, гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и наша рубрика «Не все так просто». Поэтому что, мы начинаем.
2: Включайся, Зиферфэм.
3: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In this

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, а вот и гороскопчик подоспел на сегодня. Итак, овны, сегодня у вас день разговоров, идей и неожиданных предложений. Главное, не пытайтесь все решить напором. Спокойствие сработает сильнее эмоций.
2: У тельцов могут появиться мелкие раздражители, особенно если кто-то будет тормозить ваши планы. Но ближе к вечеру, все наладится, не переживайте.
1: Ну, а у близнецов сегодня хороший день для общения, сделок и быстрых решений. Но не обещайте больше, чем готовы выполнить. Сегодня слова будут иметь вес.
2: Ракам сегодня важно не закрываться в себе. Даже обычный разговор с близким человеком может неожиданно поднять вам настроение, ну или помочь разобраться в мыслях.
1: Львы, у вас сильный день. Можно смело брать инициативу в свои руки. Особенно повезет тем, кто давно откладывал важный разговор или решение.
2: Девы, не пытайтесь контролировать все сразу. Мир сегодня лучше работает без жесткого плана.
1: Весы, понедельник хорошо подойдет для наведения порядка не только в делах, но и в голове. День поможет спокойно расставить приоритеты.
2: Скорпионы, сегодня у вас особенно сильно работает интуиция. Если внутренне чувствуете, что что-то не так, лучше перепроверить и не торопиться.
1: Стрельцы, у вас сегодня день отлично подойдет для завершения старых дел. А еще сегодня полезно немного притормозить с импульсивными покупками и спонтанными решениями.
2: Козероги, понедельник даст шанс ускориться в работе или личных проектах. Главное, не брать на себя чужие обязанности, иначе очень быстро будете уставать.
1: Водолеи, у вас сегодня день неожиданных идей и нестандартных решений. То, что сначала покажется странным, к вечеру может оказаться лучшей мыслью дня.
2: Рыбы, сегодня хорошо вам начинать что-то новое. Даже маленькие изменения дадут ощутимый результат.
1: Ну что ж, а я что, напоминаю, мы-то забыли на радостях даже представиться. С вами Юль Гладкова.
2: И даже Рома Вакс.
1: И самое утреннее шоу «Два в одном». И сегодня у нас 18 мая. И мы двигаемся дальше по этому прекрасному понедельнику.
0: На работу с отличным настроением. Зефир FM.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас вот буквально есть некоторое количество лайфхаков, которые помогут вам поднять майское настроение. Итак, начинайте день с улицы, а не с телефона. Даже 5-10 минут утреннего солнца и свежего воздуха помогают мозгу быстрее проснуться и улучшить настроение.
1: Да мне кажется, даже как будто бы и телефон не хочется в руки брать, правда? Как-то да, солнышко, вот погодка такая хорошая, особенно после зимы, вот да, это
0: да,
1: дождение.
0: Да. Да и просыпаешься как-то полегче уже, там, ну, становится светло гораздо раньше.
1: Ну что, советую добавить одну весеннюю привычку. Прогулка так. После работы, кофе на улице, велосипед, ну или вечером просто без гаджета.
0: Ну или в конце концов кофе на велосипеде.
1: Не, ну хорошо, хорошо. Особенно, когда погодка-то хорошая. Конечно, надо
0: мошки
1: гулять.
0: Вот это вот лицо кусают тебя, майские жуки.
1: А ты не нападай на них.
0: Так я с белым флагом хожу, я тебе так скажу. Но все равно, все-таки природа есть природа. Ну, проветривайте не только квартиру, но и график. Не забывайте май, не забивайте май делами под завязку. Оставьте место для спонтанных прогулок и отдыха.
1: Ну, советую также фотографировать майские мелочи, закатывать сирень, первый пикник. Угу. Зеленые улицы, ну почему бы и нет, да.
0: Да, кстати, про сирень напоминаем, что срывать на улице сирень нельзя.
1: Да, можно только фотографировать.
0: Да, рядом с ней, либо просто ее. Ну, вообще сирень, да, красиво, особенно запах.
1: А мне еще рапсовые поля нравятся.
0: Да, да.
1: Какие же они красивые.
0: Мне вот буквально недавно брат пытался объяснить, он забыл слово рапсовый. Ну, вот это вот топливо делают с него. Ну, как, ну вот эти вот желтые. Да, рапсовые. Сделайте весеннее обновление. Иногда достаточно переставить мебель, убрать лишнее или сменить что-то маленькое, чтобы почувствовать новую энергию. Вот так.
1: Ну, не пытайтесь проживать май идеально. Не обязательно каждый выходной ехать на дачу или устраивать суперактивности. Иногда лучше майский вечер просто открыть окошко и никуда не спешить. Ничего себе совет. Это огород,
0: вот,
1: а поливать?
0: С языка сняла. А как? А садить? А помидоры? А баклажаны?
1: Конечно,
0: а на базар? Это ж, ну как? Это как? Май — это самый загруженный месяц в году. Ну что, а мы пока отдыхаем на работе от наших огородов. Слушаем хорошую

0: Ну что ж, а у нас рубрика, наша любимая, новая, не все так просто. Вот сейчас расскажем вам интереснее словечки. Конфабуляция, когда мозг достраивает воспоминания вымышленными деталями, и человек верит, что все так и было. Причем это происходит не специально, мозг просто заполняет пробелы. Вот
1: да, при том, что говорят, что ну, чем дальше время от этого воспоминания, тем больше мозг придумывает что-то новое.
0: Более красивую историю. Да.
1: Сибаритство – это любовь к комфорту, удовольствиям и красивой жизни. Ну, это хорошо, это мне нравится.
0: Этим мы болеем. Лиминальность – состояние перехода между двумя этапами жизни, когда старое уже закончилось, а новое еще не началось. Странное, но знакомое ощущение.
1: Ну да, да. Серендипность – способность случайно находить что-то ценное или полезное, чего вы вообще не искали. Вот интересно. Да. Ну, говорят, именно тогда великие открытия какие-то
0: открываются.
1: Появляются.
0: Катастрофизация – привычка автоматически представлять худший вариант развития событий. Сообщение «нам надо поговорить», и мозг уже мысленно увольняется, разводится или уезжает в лес. Ну, есть такая
1: тема. Я страдаю таким.
0: Да. Есть. Я люблю тоже себя накрутить очень сильно. Да. А потом там выясняется, что вообще не об этом была история.
1: Да. Эвдемония. Чувство глубокого внутреннего удовлетворения от жизни. Угу. При том, что говорят, не просто вот радость на пару минут, а вот прям ощущение, что ну все правильно идет.
0: Ну, наверное, таким очень мало людей страдает в наше время. Мне почему-то так кажется.
1: Ну, возможно, да.
0: Сегодня больше раскручивается тема, вот мне нужен психолог, я ничего не добился.
1: А я думаю, меньше надо туда обращаться, просто вот ценить моменты, которые у тебя есть.
0: Да.
1: Потому что, знаешь, опять-таки, в социальных сетях ну, много же людей сейчас, каждая о своей жизни рассказывает, и ты иногда послушаешь чью-то историю, думаешь, боже мой, так у меня все хорошо.
0: Да,
1: спасибо
0: да,
1: за это. Жив, здоров, вот работа, все есть, спасибо.
0: Но сегодня проблема, что в соцсетях рассказывают в основном хорошее, всех все хорошо.
1: Ну да, есть вот
0: а
1: это
0: у тебя
1: вот
0: плохо.
1: Красивая картинка, и ты на фоне этого. Но нужно иногда понимать, что это просто красивая картинка. У всех всегда есть проблемы, неважно, сколько у тебя денег, проблемы будут.
0: 100%. Чем больше у тебя есть, тем больше тебе страшно потерять. Ну, а мы двигаемся дальше, послушаем еще хорошую музыку, новости, и вернемся к вам уже в следующем часе.

0: Включайся. Включайся.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Когда секунды решают все. Огонь, вода, беда. Они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси всегда рядом.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого.
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских. В Беларуси опубликовали список криптовалют, с которыми смогут работать онлайн-банки. В перечень вошли 26 монет. Кроме биткоина, эфира и других, из топ-10 по капитализации в реестре есть еще 4 вида цифровых денег. Также в положении прописана возможность осуществления финансовыми платформами 11 видов операций. Среди них привлечение средств во вклады, заем, стейкинг и другое. К слову, документ легализует деятельность криптобанков в Беларуси. России и создает правовую основу для работы с электронными активами на регулируемом рынке. Новые требования к арендному жилью вводят в Беларуси. Теперь оно должно быть оборудовано мебелью и бытовой техникой отечественного производства. Это касается и отделочных материалов. В таких квартирах будут полностью облицованы плиткой ванные и санузлы. В комнатах предусмотрена укладка паркетной доски и ламината. Необходимо будет устанавливать холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин, стиральную машину максимум 25, а микроволновку не выше 9. Стандарты вступят в силу с 1 июля. Произведение Марка Шагала «Ягненок» – сцена из еврейского местечка, которая относится к периоду творческой зрелости мастера, заявлена на торги в Москве с предварительной ставкой в 2 миллиона долларов. Картина выполнена гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. В этот период художник обращается к ностальгическим мотивам Витебска, переосмысляя их в модернистской эстетике, обращаясь к библейским мотивам. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,80 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 11 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В транспортную компанию требуются главный бухгалтер, логисты, водители-международники, высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж.
1: Да. Еще раз доброе утро.
0: Да. И снова здравствуйте. С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И, ну, естественно, самое утреннее шоу «Два в одном». Ну что, говорим мы сегодня про май. Да? Про самый прекрасный месяц года. Итак, май, говорят, самый семейный месяц года. Шашлычки, дачи, поездки за город, посадки, первые пикники. Все это собирает людей вместе. Даже те, кто зимой почти не виделся, в мае вдруг начинают чаще встречаться.
1: Особенно, если он живет в частном секторе.
0: Да, да, да.
1: Где можно пожарить и самые шашлычки, конечно. Ну, психологи также отмечают, что с приходом тепла у многих снижается уровень раздражительности. Поэтому в мае люди, ну, чаще улыбаются. Ну, возможно, да, кстати. Да, вот не конфликтуют, говорят, там что такое.
0: Ну, как бы, да, настроение после зимы поднимается. Ну что, у нас в этом часе немножко примет?
1: Конечно же, будет 5 минут этикета.
0: Ну, и расскажем несколько новостей из нашей прекрасной родины. Поэтому слушаем хорошую музычку, и мы к вам вернемся совсем скоро.
2: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, мы вернулись к вам рассказать немножечко примет. И, возможно, вы сегодня понаблюдаете за природой и что-нибудь прояснится. Вот птицы купаются в пыли. Это к скорой жаре. Ну, либо это не птицы, а свиньи. Считается, что так они заранее очищают перья перед сухой и теплой погодой. Вот так.
1: Чтобы такими красивенькими, чистенькими.
0: Да, да, да.
1: Если дома постоянно падают ключи, ждите неожиданных гостей. Причем в народе говорили, чем громче упали, тем внезапнее будет визит. То есть ты просыпаешься, они уже тут.
0: Да, да. Наконец-то проснулся. С добрым утром. Да, поэтому привязывайте ключи к шее на всякий случай. Яркая луна с ореолом вокруг и
1: к смене погоды.
0: Да, ну это логично.
1: Да.
0: Решение раньше люди замечали. Если вокруг Луны появится светлый круг, скоро могут прийти ветер или дождь. Вот
1: так вот. Ну, а люди, которые сегодня пересолят еду, это к неожиданной влюбленности, ну или сильным эмоциям.
0: Ну, это, мне кажется, если пересолили, всегда говорили тому. Значит,
1: да, я вообще не понимаю, где связь. Просто вот, ну,
0: руки
1: просто
0: трясутся
1: ошиблись.
0: От любви. Если свеча трещит без сквозняка, к важному разговору. Считалось, что дом как будто предупреждает. Рома, тебя ждет беседа. Ты сегодня утром не заправил постель, от жены жди.
1: Ну, в общем, нехорошая такая получается, да, как будто бы примета. Ну да. Ну что, кошка вот спит, и если закрыла носик лапкой, это к похолоданию. Надо проверить, надо проверить. Я вот сегодня не посмотрела. Ну, говорят, люди веками замечали, что животные раньше чувствуют изменение температуры. И влажность даже воздуха.
0: Да, да, ну есть такое, что животные, у них ощущение, ну не знаю, моя кошка вообще не ощущает холодно, она всегда разваливается на весь.
1: Да сейчас и не холодно, как будто бы уже тепло, да, да, дождик, но все равно тепло же.
0: Да, тепло, даже местами даже душновато. Ну что, а мы двигаемся дальше и вернемся к вам совсем скоро, как всегда.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

Ну что ж, а мы сейчас расскажем вам некоторые моменты этикета, чтобы вы для себя знали. И сегодня у нас этикет в кинотеатре. Не шуршите упаковкой на тихих сценах. Именно в момент полной тишины пакет почему-то звучит

0: как стройка.
1: Ну, убирайте яркость телефона. Кстати, да, но это мешает.
0: Да вообще не нужно сидеть в телефоне, нужно смотреть на спектакль. Приходите вовремя, когда человек пробирается к своему месту через весь ряд, уже после начала фильма страдают примерно все.
1: Но я не страдаю. Ну, опоздал человек, всякое бывает.
0: А, я думал, я не страдаю, когда ты опаздываешь.
1: Не, ну нормально, ну всякое же бывает, правильно? Чего тут злиться? Вот советую также не комментировать каждую сцену. А я, кстати, никогда не слышала, чтобы кто-то комментировал. Ну вот переговоры между друг другом, да, вот это вот мешает.
0: Не верю! Не верю! Не пинайте кресло впереди. Для человека перед вами это превращается в бесплатный аттракцион, собственно.
1: Ну, это, наверное, больше дети, мне кажется, таким страдают. Как будто бы взрослые нет. Ну, и если нужно выйти, делайте это аккуратно, желательно не в самый напряженный момент фильма. А я знаю, когда он напряжен.
0: Да, да, да.
1: Может, для меня это такое ерунда.
0: А может быть, мне вот как раз почему, что он... Потому что он напряженный и прижимает в конце концов.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновленного кроссовера повышенной проходимости Хейвел Дарго. Модель получила изменения в нескольких ключевых областях. Силовая установка стала мощнее, экстерьер выразительнее, а мультимедиа функциональнее и умнее за счет новых цифровых сервисов. Габариты автомобиля не изменились, и они составляют: длина у этого красавца 4 метра 62 сантиметра, ширина 189, а высота 1 метр 78 сантиметров. Дорожный просвет также остался на прежнем уровне. 200 мм. Для версии Техно Плюс предусмотрены новые 19-дюймовые диски. Одно из самых значимых технических изменений Хейвел Дарго 2026 года – модернизированный бензиновый турбомотор объемом 2 литра. Его мощность увеличена до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – до 380 ньютон-метра. Разгон до сотни теперь составляет 9 секунд. В смешанном цикле расход топлива заявлен на уровне 8,8 литра на 100 км.
1: Про машины для людей.
2: В США на аукционе Бриджен Тайлер был продан редкий Mercedes CL 2005 года выпуска. Финальная цена составила $303 000. Это абсолютный рекорд для данной модели. Автомобиль оказался настоящей капсулой времени. При пробеге всего в 5300 километров он сохранился в идеальном состоянии. Это редкий экземпляр Mercedes CL 65 AMG, одной из самых редких и мощных модификаций. Под капотом 6-литровый битурбированный V12 мощностью 612 лошадиных сил. Всего таких купе было выпущено 777 штук.
1: Дай газу!
2: Компания «Аватар» готовит к выходу новый кроссовер 07L. Он представляет собой удлиненную версию стандартной модели с индексом 07, которая продается в Беларуси. От «Новатор 07» новинка также отличается дизайном экстерьера. У удлиненного варианта другие бамперы, а также полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Задние фонари «Аватар 07L» сделаны в виде единой плашки, а на крыше кроссовера могут быть установлены рейлинги. Паркетник все же предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Но техника у «Эльки» другая. Силовая установка базового гибридного «Аватар 07L» включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор на 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Также будет предложен 314-сильный электромотор на задней оси. Дорогие гибридные версии – это тот же ДВС и сразу три электромотора, один спереди и два сзади, которые вместе выдают 722 лошадиные силы. Электричка тоже будет представлена в двух модификациях с расположенным на задней оси 415-сильным агрегатом или трехмоторным полным приводом. Один спереди и два сзади. Суммарная отдача 968 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И вот подоспели новости немножечко интересные.
1: Романтические. Даже, ну, у меня, по крайней
0: местами.
1: Мере. Да-да-да. Парень по имени Леша решил найти девушку и расклеил по Минску около 4000 объявлений.
0: Ну, нормально, заморочился.
1: Ты понимаешь, серьезно так подошел к делу. Собрал команду из 13 человек. Они вот опечатали листовки, потом их расклеивали по городу. Ну, такая вот предвыборная кампания любви.
0: Нормально.
1: Ты понимаешь? Ну, молодец. Правда, итог оказался неожиданным. На свидание он сходил всего с 3 девушками.
0: Ну, вот так вот, надежду дал.
1: Да, ты понимаешь. Сам Леша говорит, что идея была не только про знакомство, он хотел сделать что-то веселое и живое для города, чтобы вот люди улыбались, вот фотографировали объявления. Ну, тоже прикольно. Почему нет?
0: Да, молодец.
1: Ну, кстати, девушка есть, которая ему действительно понравилась. Вот так. Поэтому, ну, что ж, желаем удачи.
0: Ну, самое это интересное все, чем закончилось, что он в итоге начал встречаться с девушкой, которая... ему расклеивало, собственно, объявление. Вот
1: да.
0: Оно, рядышком-то оно было. И вселенная говорит, так вот же она, он там 4000 объявлений.
1: Так он, может, не видел вообще, кто там расклеил, а там собрал какую-то команду. Так, все, идите быстрее.
0: А можно к вам на работу? Ну, да, такая романтичная история. Ну, вот, слушай, будут, если будут вместе, детям будут рассказывать историю своей любви. Это прям прикольно. Ну что, на белорусской границе уже 6 лет служит сотрудница, которая выглядит как настоящий волк. Зовут ее Стелла, и она единственный в погранслужбе Беларуси вольфхунд. Это смесь волка и собаки, чаще всего немецкой овчарки. Служит Стелла на пункте пропуска Биньякони и, судя по рассказам, производит очень серьезные впечатления. Говорят, пока обычные служебные собаки бегут знакомиться, лаять и обнюхивать людей, Стелла просто спокойно смотрит. Причем таким взглядом, что становится немножечко даже не по себе. Пограничники рассказывают, что интеллект у таких животных невероятный, но и дрессировать их гораздо сложнее. Слишком уж самостоятельный характер. Ну, в конце концов, волк. И самое милое в этой истории, Стелле уже готовят преемницу. Ее место займет дочка по имени Тайга. Такой же чехословацкий волчак. То есть на границе буквально формируется целая волчья династия.
1: Да, они, по-моему, вообще там до 8 лет, да, по-моему, только работают. И все, на пенсию.
0: И вот потом опасная работа, что?
1: Да. Ну что, вот еще одна интересная новость. В Беларуси запустили сервис для проверки аккаунтов на мошенничество. Называется он проверь.бел. Работает все довольно просто. Заходите на сайт, вставляете ссылку или аккаунт, или имя пользователя, и сервис вам покажет, замечен ли был этот профиль раньше в мошеннических схемах.
0: Ну, полезненько. Ну,
1: это здорово. Это круто, при том, что если вы... нет сайта, но вы сомневаетесь в нем, туда тоже можно, по-моему, написать, отправить ссылочку, там тоже все проверить.
0: Ну, да, это прям в наше время очень даже
1: актуально.
0: Полезно и актуально. Да. Ну, а у меня опять про зверюшек. В Гродненском зоопарке появился свой Леонид Агути. Да, это не новый певец, а новый питомец, самец Агути, которого привезли из Минского зоопарка. Агути, на секундочку, это такие необычные грызуны, дальние родственники морских свинок. Выглядит так, будто морская свинка внезапно решила заняться спортом и выросла до полуметра. Вот так вот. Ну, новенького назвали Леней, естественно, и шутка сложилась сама собой. Теперь в Гродно есть собственный Леонид Агути. Правда, больше всех новоселу удивились лемуры. Сотрудники зоопарка говорят, что те устроили такую эмоциональную реакцию, что работники впервые услышали некоторые их звуки. Сам Леня сначала немного растерялся, но за ночь освоился и теперь чувствует себя вполне уверенно. Так что ждем, когда он начнет собирать фанатов и гастролировать по вольерам, собственно.
1: Надо сходить, поглядеть,
0: да.
1: Что да как.
0: Это точно. Ну что, а мы продолжаем. Впереди у нас новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часе.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси стартовала вступительная кампания в медицинские вузы. В Минздраве подчеркнули, страна заинтересована в каждом молодом человеке, который осознанно выбирает стать доктором. Будущие врачи – стратегический кадровый потенциал системы здравоохранения.
0: Регион.
1: В строительных организациях Могилевской области до 31 мая проходит месячник общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Профсоюзы усилили проверки на предприятиях, чтобы снизить риск производственного травматизма и повысить безопасность на рабочих местах. Подробности на Buberlife.
0: В мире.
1: ВОЗ обновил информацию по вспышке хантавируса на круизном лайнере. Количество зафиксированных случаев заражения снижено до 10, из них 3 летальных исхода. Ситуация остается под контролем специалистов, которые продолжают отслеживать развитие событий и анализировать полученные сведения для своевременного реагирования и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
0: Вот это да!
1: За последние 20 лет обширные участки Мирового океана стали темнее, заявили ученые. Эта тенденция представляет опасность для морской флоры и фауны. Случившееся уже привело к сокращению пространств, где способна процветать зависящая от солнечного и лунного света жизнь. Новое исследование показало, изменение затронуло 21% Мирового океана.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелирка Рад на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 69%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: каблук.
1: Ну что, у нее большой каблук, у Люси Чеботиной, а у нас май, май. И говорят, что запахи мая сильнее цепляют память. Вот сирень, трава после дождя, цветущие деревья. Запахи весны очень сильно связаны с воспоминаниями. Поэтому май у многих вызывает ощущение детства или даже каникул вот,
2: да,
1: приближающихся.
2: Кстати, даже взрослые в мае чувствуют конец учебного года.
1: Взрослые особенно это чувствуют. Я тебе как отец говорю.
2: Ну, кстати, у многих май, у взрослых, тем более, до сих пор ассоциируется со школой последние. Последними звонками, ну и ожиданием лета. Мне кажется, навсегда вообще, в принципе, остается.
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: у меня
1: да.
2: нет детей, но тем не менее, да, для меня вот май все. Это вот да, скоро да. можно выдохнуть за всех.
1: Каникулы, да, да, да. И не важно, что все равно каждый день на работу. Ну, к слову, про работу, да, в этом часе у нас еще гороскопчик.
2: И новости тоже будут, поэтому не переключаемся. Мы вернемся совсем скоро.
1: Поехали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, и повторим гороскопчик для тех, кто сегодня его утром не прослушал. Итак, Овны, сегодня у вас день разговоров, идей и неожиданных предложений даже. Главное, не пытайтесь все решить напором. Спокойствие сработает сегодня сильнее эмоций.
2: У Тельцов могут появиться мелкие раздражители, особенно если кто-то будет тормозить ваши планы. Ну, постарайтесь не раздражаться, что ли. А вот ближе к вечеру ситуация наладится.
1: У близнецов сегодня, как всегда, хороший день для общения, сделок и быстрых решений. Но не обещайте больше, чем готовы выполнить. Сегодня слова будут иметь вес.
2: Ракам сегодня важно не закрываться в себе. Даже обычный разговор с близким человеком может неожиданно поднять настроение.
1: У львов сегодня сильный день. Можно смело брать инициативу в свои руки. Особенно повезет тем, кто давно откладывал важный разговор или решение.
2: Девы, не пытайтесь контролировать все вокруг. Сегодня мир немного лучше поработает без жесткого плана.
1: Ну, весы, у вас сегодня понедельник хорошо подойдет для наведения порядка. Не только в делах, но и в голове. День поможет спокойно расставить приоритеты.
2: Скорпионы, сегодня у вас особенно сильно работает интуиция. Если внутренне чувствуете, что кто-то не так или что-то не так делает, ну, лучше перепроверьте.
1: Для стрельцов сегодня день отлично подойдет для завершения старых дел. А еще сегодня полезно немного притормозить с импульсивными покупками и спонтанными решениями.
2: Козероги, понедельник даст шанс ускориться в работе или личных проектах. Главное не брать на себя чужие обязанности, иначе быстро будете уставать.
1: Водолеи, у вас сегодня день неожиданных идей и нестандартных решений. То, что сначала покажется странным, к вечеру может оказаться лучшей мыслью дня.
2: Рыбам сегодня советуют начинать что-то новое. Даже мелкие изменения дадут ощутимые движения вперед, а вечером полезно побыть в спокойной атмосфере.
1: Вот такой вот сегодня гороскопчик у нас обнадеживающий на начало недельки. Ну а мы продолжаем, слушаем хорошую музыку и возвращаемся к вам совсем скоро.
0: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Наши новости.
2: Совершенно правильно. И новости из всяческого мира. Итак, значит, с чего мы начнем? А начнем мы вот с чего. Искусственный интеллект уже официально перестал быть технологией из какого-то будущего. Будущее уже настало, друзья.
1: Ура!
2: Да.
1: Мы в будущем.
2: В США по свежему опросу каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в работе. Представляете, половина офисов уже тихонько советуется с нейросетями. Причем люди говорят, что искусственный интеллект реально помогает. 65% уверены, что работать стало быстрее и эффективнее. Но есть интересные нюансы. В компаниях, где активно внедряют искусственный интеллект, руководство одновременно чаще нанимает новых сотрудников и чаще кого-то сокращает. Ну, не все готовы с искусственным интеллектом, собственно, да, договариваться. То есть технологии не просто меняют работу, они полностью перестраивают правила игры. Ну и честно, друзья, сейчас у многих искусственный интеллект уже как коллега. Кто-то пишет с ним тексты, кто-то ищет идеи, кто-то просит объяснить нормально, а кто-то вообще разговаривает с ним чаще, чем с начальником.
1: Как бы есть это, да, но за ним же тоже нужно все перепроверять.
2: Ну, факт. Однозначно. Ну, смотря в какой
1: есть,
2: сфере,
1: да,
2: собственно.
1: Мне кажется, в любой. Ну, в чем бы он тебе не помог, нужно все равно за ним перепроверить.
2: Да, да,
1: потому
2: да.
1: что цифры, мы знаем, он путает.
2: Да.
1: Слова он тоже допускает ошибки, орфографические разные. Поэтому,
2: да,
1: ну, в любом случае. Помог, спасибо, но на всякий случай.
2: Но мозги включать тоже надо иногда.
1: Да. Да. Ну что, тоже интересную историю нашла. Приплыла буквально тоже из прошлого только. У тебя из будущего, у меня из прошлого.
2: Так.
1: На аукционе в Англии, значит, продали спасательный жилет пассажирки крушения «Титаника».
2: Вот так
1: за 906 тысяч долларов.
2: Ничего себе.
1: Вот так, да, вот. Ну, говорят, там даже в кармане у нее, этом жилете, были подписи людей, которые в шлюпке вот с ней там.
2: Обалдеть.
1: Были. Она, кстати, жива. Ну, выжила на тот момент. Но, вообще...
2: Ну, это прикольный артефакт, mm-hmm. слушай. Mm-hmm. Ну, это очень интересно.
1: Больше 100 лет прошло.
2: Да.
1: А люди вот как-то до сих пор, да, вот трогают эту историю.
2: Да. Да, очень такая. Ну, видишь, тут ее очень сильно романтизировали в фильме.
1: Ну, из-за фильма.
2: Да, да, да, да. Поэтому она, конечно, цепляет. Ну, а вот новости, после которой хочется сказать, наука — это все-таки настоящее чудо, друзья. Ученые получили так называемый «Оскар» от мира науки, премию «Break Sats Prize». За терапию, которая помогает возвращать людям зрение. Речь идет о редком генетическом заболевании, из-за которого человек может практически ослепнуть еще с детства. И исследователи придумали способ буквально починить поврежденный ген внутри клеток сетчатки. И самое сильное здесь в истории пациентов. Во время испытаний люди, которые долгое время почти ничего не видели, снова начали различать лица родных, предметы, детали окружающего мира. Представляете этот момент, да? Вот ты живешь в темноте, и тут раз... потихонечку начинаешь прозревать. Это прям, это знаешь, тот момент, когда тебе вселенная прям показывает. А, ты не ценил, вроде видишь и видишь, а тут вот.
1: Это даже для нас, ты знаешь, я вот тоже иногда так задумываю, что мы-то не ценим то, что вот мы можем видеть каждый день, а для кого-то это действительно просто самое огромное желание.
2: Да, да, да. Ну, знаешь, одно дело, когда ты родился слепым и не понимаешь, ну, то есть ты не знаешь, как это. А вот когда человек снова видит глаза близких спустя годы, это прям... тема. Разработка уже официально применяется в США и реально меняет жизни людей. Вот это тот случай, когда новости про науку звучат сильнее любого фантастического фильма. Но это радует, это радует. Мы очень часто читаем новости из мира науки, медицины. Это радует, что уже совсем скоро мы будем все бессмертными.
1: Да. У меня такая трогательная тоже история. А ты помнишь эту Панчо, да, обезьянка, которая тоже там один там ходил, все так жалко было. Вот сейчас есть медведица по кличке Дынька.
2: Так.
1: Тоже у нее там тяжелая история. Она, во-первых, осталась без мамы, потом она вообще чуть не утонула в реке. И

0: позже уже местные жители вот ее обнаружили, там волонтеры ее перевезли в Москву, и она там скучала вот в этом зоопарке, она была одна, грустила, и тут появилась щенок, появился, собственно, арбузик, она дынька, он арбузик. И, собственно, вот так вот они подружились, арбузик ее охраняет. Сначала она к нему, так говорят, очень так осторожничала, но потом все, ну почти семья.
1: Ну я видел видео этих арбузиков с дынькой. Ну там и арбузик, я тебе скажу, что он, по-моему, щенок какого-то алабая или кавказской овчарки. Там щенок размером с медвежонка, поэтому, ну да, очень мило, вот на самом деле, вот это вот безответная, бескорыстная любовь животных, просто чему-то нас учит.
0: Они понимают так друг друга, да? Тоже мне так сразу жалко ее было, вот как это, она одна, там, ни с кем ничего. А сейчас у нее есть друг, ну это ли не здорово?
1: Это супер. Ну что, ну а мы двигаемся дальше, и уже совсем скоро к вам вернемся.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, друзья, вот потихонечку, медленно, но верно подошел наш эфир утренний к концу. Наше прекрасное шоу сегодня заканчивается.
1: Да, поэтому что, пожелаю вам хорошего настроения, самое главное.
0: Хорошей дороги домой. Всего самого наилучшего, конечно же, здоровья. Но с вами были Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И мы вернемся к вам очень скоро, вы даже не успеете глазками моргнуть. Ну а пока.
1: Пока-пока.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Спрос на санаторное лечение в Беларуси растет. Более 600 тысяч человек посетят здравницы этим летом. Свободных мест в профилакториях и курортных центрах практически не осталось. Услуги предлагают разные – от грязелечения до косметологии. Много и зарубежных посетителей на лечение и отдых приезжают из России, Германии и даже США.
0: Город.
1: Тепло домашнего очага. Фестиваль «Моя семья, мое богатство» прошел в Бобруйском городском парке. Участники представили фото и видеопрезентации «Наша семья», раскрыли творческие способности в рамках этапа «Сундук талантов», продемонстрировали жюри и зрителям свои семейные гербы. Подробности на Bobber Life.
0: В мире.
1: На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 8 километров. Более 7 тысяч человек были эвакуированы, 3 человека числятся пропавшими без вести. По меньшей мере, 13 жилых домов получили серьезные повреждения. В пострадавших районах продолжается разбор завалов и оценка масштаба разрушений.
0: Вот это да!
1: Под стайками сняли танцующих косуль. На видео 6 животных, которые прыгают по цветущему рапсовому полю. Ролик быстро получил популярность. Одни комментаторы назвали диких коз белорусскими кенгуру, другие в шутку насчитали им штраф за фотосессию в рапсе. Больше всего зрителей зацепила сама картинка. Желтое поле, весна и грациозное животное, будто специально попавшее в идеальный кадр. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Доброе утро, друзья! С вами Элемята и понедельник. И я помогу вам начать неделю с улыбки и хорошего настроения. Ведь сегодня, напомню, понедельник, 18 мая, а впереди новые задачи, интересные встречи и, конечно же, отличная музыка. Пускай этот день и станет для вас стартом к успеху, а все планы реализуются легко и с удовольствием. Оставайтесь на волне 95.4, впереди много интересного.
1: Сделано в Беларуси.

0: А я напомню, что сегодня понедельник, день, когда начинается новая рабочая неделя. Для кого-то это вызов. Для кого-то возможность начать все с чистого листа, друзья. И пускай этот понедельник станет для вас стартом к новым достижениям, а настроение будет таким же бодрым, как утренний кофе. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди много музыки, новостей и, конечно же, хорошего настроения. И поднимем это вам Offenbach и Hoodway. Далее послушаем группу One Republic и Лёша с Вики Нюша совместным хитом «Пробуди». А на волнах самого сладкого с вами Нелли Мяты расскажу про погодные условия, что ожидают нас сегодня, и, конечно же, что сулят нам звезды гороскопы, и обязательно наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефире ФМ, и с вами по-прежнему Нелимят. И давайте же узнаем, какие погодные условия на сегодняшний день, на 18 мая. Оранжевый уровень опасности и загроз. Сильных осадков и шквалов с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики выписали для Витебской, Минской и Гродненской областей. Он продлится до 21 часа. Утром и днем на большей части страны польют дожди. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется аж до 26 градусов тепла. Правда, переменная облачность и небольшие кратковременные дожди с вероятностью до 60%. И, возможно, даже местами гроза. Но не пугаемся, а наслаждаемся теплой погодой и нашей самой сладкой радиоволной.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.

0: А знаете, друзья, что ученые выяснили, что состояние утренней сторможенности или инерции сна в норме длится где-то 10 до 40 минут. Так что если вы еще не до конца проснулись, это абсолютно нормально. Дайте себе немного времени. Включите любимую музыку, самую сладкую радиоволну 95.4 и плавно входите в рабочий ритм. А я, ребята, здесь, чтобы ваше утро стало бодрее и приятнее. Оставайтесь на нашей волне и давайте в конце этого часа послушаем Before Me от Zen. Кавер на популярный хит от MDDJ Seber. И показываем вместе Zivert.
1: Я газую, когда нету.
0: С вами была Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
2: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.
3: Все мы изначально

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Точки роста в сотрудничестве со Свердловской областью обсудят во Дворце независимости. Александр Лукашенко встречается с губернатором этого российского региона. В центре внимания перспективные направления совместной работы, повышение товарооборота, совместные проекты в различных отраслях.
0: Город.
1: Пьяный дальнобойщик задержан в Бобруйске. При проверке сотрудники ГАИ обнаружили у водителя 0,92 промилле алкоголя. Теперь ему грозит штраф в 200 базовых величин, это 9000 рублей, и лишение прав на 5 лет. Машина отправлена на штрафстоянку.
0: В мире.
1: На штат Канзас в США обрушилась мощная песчаная буря. Огромное облако пыли поднялось из-за ураганных порывов ветра. Густая стена из песка и грязи накрыла регион и практически полностью заблокировала видимость на дорогах. Также атмосферный фронт принес сильный грозовой шторм, крупный град и угрозу формирования торнадо.
0: Вот это да!
1: Заяц в прыжке сбил самокатчика в Венгрии. Мужчина ехал по дороге со скоростью 35 км в час, когда на обочине появился зверек. Испугавшись, тот прыгнул прямо на лицо водителя. Благодаря шлему и экипировке ездок сильно не пострадал, отделавшись шрамами от падения на асфальт. Ушастик после нападения быстро поднялся на ноги и удрал обратно в поле.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелирка «Рад» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня понедельник, друзья, 18 мая, и как же настроиться на рабочий лад после выходных? Да, после них бывает сложно сразу включиться в рабочий ритм, но именно от того, как мы начинаем понедельник, часто зависит настроение и даже продуктивность на всю неделю вперед. И также, как же настроиться на рабочий лад? Возвращаемся к этому вопросу. Я считаю, что, во-первых, надо начинать утро с чего-то приятного, согласитесь. Чашечка ароматного кофе, любимая музыка или короткая прогулка тоже поможет настроиться на хорошее настроение. Во-вторых, составить, возможно, список задач. Ну, это помогает структурировать мысли и увидеть, что день будет насыщенным и интересным. И, конечно, не забывать про позитивный настрой, ведь каждый понедельник это шанс сделать что-то впервые. Например, исправить ошибки прошлого или приблизиться к своим давним целям. Так что пускай этот понедельник, друзья, станет для вас не испытанием, а возможностью. Вдохновляйтесь, действуйте и помните, что любая неделя начинается с первого шага, а я, Налимята, буду рядом, чтобы поддержать вас отличной музыкой на самой сладкой радиоволне.
1: Включайся.

любил, думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил, а теперь потерял тебя.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний понедельник, 18 мая. А сегодня Луна в Близнецах поддерживает коммуникации любого рода. Интеллектуальные занятия и интерес к новым прогрессивным идеям. Вот так вот. Хорошо заниматься изучением программных и иных обновлений, налаживанием связи, поиском информации. А обратной стороной такого положения дела может стать неусидчивость и изменчивость настроения, неспособность сосредоточиться и даже нежелание соприкасаться с повседневной рутиной и материальной частью. Возможны колебания, поиски дополнительной информации, пробуксовки в конкретных начинаниях. Лучше отложить шаги практического свойства, целевые важные мероприятия дома и на работе. Ну а верить гороскопу или нет, как всегда, я на Лимята говорю, это дело каждого. Но оставаться на волне 95.4 обязательно, тем более в середине этого часа услышим хит «Ангел» от Вани. Дмитрий Янко, Ясмин Бойс.
1: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновленного кроссовера о повышенной проходимости Хейвел Дарго. Модель получила изменения в нескольких ключевых областях. Силовая установка стала мощнее, экстерьер выразительнее, а мультимедиа функциональнее и умнее за счет новых цифровых сервисов. Габариты автомобиля не изменились, и они составляют: длина у этого красавца 4 метра 62 сантиметра, ширина 189, а высота 1 метр 78 сантиметров. Дорожный просвет также остался на прежнем уровне. 200 мм. Для версии Техно Плюс предусмотрены новые 19-дюймовые диски. Одно из самых значимых технических изменений Хейвел Дарго 2026 года – модернизированный бензиновый турбомотор объемом 2 литра. Его мощность увеличена до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – до 380 ньютон-метра. Разгон до сотни теперь составляет 9 секунд. В смешанном цикле расход топлива заявлен на уровне 8,8 литра на 100 км.
1: Про машины для людей.
2: В США на аукционе Бриджентайлер был продан редкий Mercedes CL 2005 года выпуска. Финальная цена составила $303 000. Это абсолютный рекорд для данной модели. Автомобиль оказался настоящей капсулой времени. При пробеге всего в 5300 километров он сохранился в идеальном состоянии. Это редкий экземпляр Mercedes CL 65 AMG, одной из самых редких и мощных модификаций. Под капотом 6-литровый битурбированный V12 мощностью 612 лошадиных сил. Всего таких купе было выпущено 777 штук.
1: Дай газу!
2: Компания «Аватар» готовит к выходу новый кроссовер 07L. Он представляет собой удлиненную версию стандартной модели с индексом 07, которая продается в Беларуси. От «Новатор 07» новинка также отличается дизайном экстерьера. У удлиненного варианта другие бамперы, а также полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Задние фонари «Аватар 07L» сделаны в виде единой плашки, а на крыше кроссовера могут быть установлены рейлинги. Паркетник все же предложат в виде гибрида или полноценного электрокрасса. Но техника у «Эльки» другая. Силовая установка базового гибридного «Аватар 07L» включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор на 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Также будет предложен 314-сильный электромотор на задней оси. Дорогие гибридные версии – это тот же ДВС и сразу три электромотора, один спереди и два сзади, которые вместе выдают 722 лошадиные силы. Электричка тоже будет представлена в двух модификациях с расположенным на задней оси 415-сильным агрегатом или трехмоторным полным приводом, один спереди и два сзади, с суммарной отдачей 968 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

Задумывались ли вы, что в большом, живя городе, это всегда движение, спешка и масса дел? Мы часто пьем кофе натощак, пропускаем обед и ужинаем поздно вечером. Этот городской ритм неизбежно сказывается на пищеварении, появляется даже тяжесть, даже вздутие, а иногда и расстройство кишечника. Чтобы поддержать организм, нужно стараться не забывать о регулярном питании, друзья. Выбирать легкие перекусы и не злоупотреблять кофе. Даже если очень хочется, но надо ограничивать количество чашек. А если дискомфорт все же появился, на помощь придут современные, конечно, препараты, но все же надо беречь себя и слушать свое тело. Даже в самом быстром городском ритме. Ну а прямо сейчас я, ребята, для поддержания вообще ритма, настроения включу, конечно же, на самой сладкой радиоволне замечательные и зажигательные хиты. Леди Гага, давайте, Руновой.

0: поднимем весеннее настроение вместе с треком от Аханны.
1: Жаль, что это не весна, чтобы снова влюбиться.
0: А с вами в эфире Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. И не забываем про наш традиционный розыгрыш, который пройдет на волне 95.4 с 13 до 14 часов.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей-погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко оценил сотрудничество со Свердловской областью как успешное. За последние годы товарооборот между сторонами достиг примерно 1 миллиарда долларов. При этом глава государства подчеркнул, имеющийся потенциал и уровень развития Беларуси и российского региона позволяют ставить и реализовывать более масштабные задачи.
0: Регион.
1: За выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 668 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 25 бесправников. 94 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии.
0: В мире.
1: Забастовки профсоюзов приостановили работу крупнейшей железной дороги в США. Эта магистраль связывает Нью-Йорк с пригородами и обслуживает 300 тысяч пассажиров ежедневно. Работники вышли на законный митинг после того, как переговоры с администрацией Дональда Трампа по улучшению условий не дали результата.
0: Вот это да!
1: Россияне увлеклись судебным туризмом. Люди начали ходить на открытые заседания ради ощущения сериала в реальной жизни. Особенно популярны разводы, раздел имущества, долги и громкие уголовные дела. Чтобы попасть в зал, не нужно быть участником процесса. Достаточно просто прийти как слушатель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Наримянта. А действительно, вот поговорим сейчас о пицце, ведь она не только радует вкусом, но и удивляет историей и разнообразием, друзья. Ну, вы, наверное, догадались, что пришло время для нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. И, как всегда, разыгрываем аппетитные призы. Сегодня, например, та самая пицца Маргарита на суши-бара «Сушилка». Напомню, где она находится. В центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, а зайдите по улице Социалистическая, 125. И попробуйте азиатское либо итальянское блюдо. Если нет возможности зайти, то все очень просто, можно сделать заказ блюда в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на самой сладкой радиоволне испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту, ну, всего лишь навсего нужно сыграть в очень простую игру и слушать внимательно вопрос. И, конечно же, ответить на него. А свой ответ отправить на короткий номер радио 954 4, и до конца этого часа ведь уже должен в это время определиться победитель. А вы знали, что существует также самая древняя и известная пицца? Ее готовили для рыбаков и моряков, и отсюда название, которое и означает «морская». И дайте название этой пиццы. Даже дам несколько вам вариантов ответа, чтобы вы быстрее смогли ответить на него. Первый вариант – пицца Маргарита. Второй вариант – пицца пепперони. И третий вариант – пицца маринара. Думаете, только недолго, друзья, ведь напомню, что в конце этого часа уже должен определиться победитель, который и получит ту самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Радио.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
3: Я тебе нужна.

0: Знаете ли вы, друзья, что первые пиццы появились еще в Древнем Египте около 6000 лет до нашей эры? Вот представьте себе эту цифру. Тогда, правда, это были простые лепешки, которые называли пита. Ну и самая же древняя пицца, ее готовили для рыбаков и моряков, отсюда и название, означающее морская. Давайте, друзья, попробуйте догадаться, как называлась самая древняя пицца. Продолжаем нашу традиционную игру на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Налимята. И сегодняшний приз, также аппетитный приз, это пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, где большой выбор азиатской, итальянской кухни. Ну и также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого испытать свою удачу и выиграть ту самую пиццу Маргариту, ответьте на вопрос, как называлась самая древняя пицца. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще сыграть со мной, ведь в конце этого часа уже определится победитель. Итак, первый вариант – пицца Маргарита, второй вариант – пицца пепперони и третий вариант – пицца маринара. Отправляйте свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544 и выиграйте ту самую пиццу, аппетитную Маргариту от суши-бара Сушилка.
1: Не ешь, а слушай. Зиферафан.

Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: Ну что ж, пришло время подвести наши итоги сегодняшнего розыгрыша. Сегодня наш приз – это пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка», друзья, где большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ и заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А чтобы выиграть сегодня в этот чудесный понедельник пиццу Маргариту, нужно было очень внимательно слушать мой вопрос и быстрее всех, и, конечно же, правильно ответить на мой вопрос. Как вы думаете, как называется самая древняя из известных пиц? Ее готовили для рыбаков и моряков, и отсюда название, которое означало «морская». Даже давала несколько вариантов ответа, чтобы вы быстрее это сделали. Вот, и давайте же узнаем, кто же сегодняшний наш победитель. И, конечно же, правильный ответ. Ответ был «маринара», название самой древней из известных пицц, друзья. И наш сегодняшний победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 0445. Мы вас поздравляем, вы наш сегодняшний победитель. И выиграли аппетитную пиццу Маргарита от суши-бара «Сушилка». Вы не только самый первый победитель, но и, конечно же, правильно и быстрее всех ответили на мой вопрос. Обязательно с вами свяжемся, ну и, конечно же, расскажем, как и где забрать свой аппетитный приз. Поэтому ждите звонка, обязательно отвечайте. Ну, а остальные остаемся на самой сладкой радиоволне. Наслаждаемся хитами и слушаем актуальные новости города и страны.
1: Радио без тормозов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь и Свердловская область наметили направление сотрудничества. Среди ключевых векторов взаимодействия выделены производственная кооперация, поставки пассажирского транспорта, а также грузовой, специальной и сельскохозяйственной техники, строительство, включая проект создания метро в Екатеринбурге.
0: Детали.
1: Премьеру программы «В понедельник дойдет до Лукашенко» готовят на Первом информационном. Это новый проект, у которого нет аналогов на белорусском телевидении. Героями станут обычные люди, авторы тех роликов, которые взрывают социальные сети. Новая программа – это ревизия социальных сетей, жалоб, проблем, обид, рабочих историй, набравших миллионы просмотров.
0: В мире.
1: Большинство жителей Литвы недовольны ситуацией в стране. Негативные тенденции в экономике и социальной сфере отметили 71% граждан. Особенно остро их ощущают люди старше 50 лет, сельские жители, рабочие и фермеры. Оптимистично оценивают ситуацию лишь 20% респондентов, а в основном это обеспеченная молодежь и руководители компаний.
0: Финансы.
1: В США с этого года постепенно обновят дизайн банкнот. Американские власти подчеркивают, новая серия купюр будет более защищена от сложных подделок. Также дизайн позволит слабовидящим быстрее распознавать бумажные деньги и ускорять работу с ними в повседневной жизни. В конце этого года появится первая новая ассигнация в $10. На нее хотят нанести рельефное тактильное покрытие.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Многие знают, что депрессия и тревожность, ну согласитесь, самое ужасное состояние, которое может испытывать человек. Но оказывается, людям с тревожными и депрессивным состоянием могут удивлять окружающих своей фантазией и смелостью. Исследования показывают, их внутренний мир не только ярче, но и свободнее от условностей. Они не боятся мечтать, не стесняются своих желаний и порой решительнее других идут к цели. Ну, возможно, потому что пережитые трудности учат не оглядываться на мнение других и не откладывать жизнь на потом. Их фантазии – это не уход от реальности, а способ найти в ней новые смыслы. Так что, друзья, если вдруг кажется, что ваши мечты слишком смелые, ну, возможно, это ваша сила. Главное – не бояться быть собой и идти вперед, даже если путь не всегда прост.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимят. И давайте же узнаем более подробную. Ну что же, расскажем, давайте узнаем, что же ждет нашего огненного овна на сегодня, понедельник, 18 мая. И день нам прояснят приоритеты, доведем начатое до результата. Ну, не будем распыляться, друзья, а вот вечером мы отдохнем и восстановим силы. Еще одни упрямые, это тельцы, держитесь, друзьям, спокойного темпа. Хорошо подойдут практичные дела, например, покупки, планирование, наведение того же порядка, а раком эмоции будут на первом плане. Ну, сфокусируйтесь, друзья, на

0: о том, что делает вас уверенными. Дом, семья, комфорт и еще огненные. У вас ли вы удачный день для инициативы и публичности? Даже можно продвигать идеи, спросить о поддержке и проявить, например, лидерство. Скорпионы, это, возможно, у вас сегодня сильные внутренние желания, импульсивные решения, так что проверьте факты, друзья, прежде чем действовать. А вот вечером время для уединения. Упрямые козероги, проявите дисциплину сегодня. Работа даст результат, что немаловажно. Если действовать, конечно, по шагам. День подходит для решения бытовых задач и финансового планирования. А вот водолеям хороший сегодня период для творчества и нестандартных решений. В общении будьте мягче, так проще договориться. И прислушайтесь сегодня к интуиции, она вам поможет.
1: Дневной зефир.

0: Ну что ж, рабочий день в самом разгаре. Но, друзья, не забывайте делать себе перерывы, особенно музыкальные, на самой сладкой радиоволне. И я, Налимята, вам подготовила тройку классных хитов, чтобы немного расслабиться. И так, Марк Дан и Джонни Ричи. So let me die. Послушаем далее трек «Герои». Я не твой герой. И «Бумажный самолет» от Мити Фомина и Тайпана. Напишу тебе вверх, мой. А мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Ну, ничего страшного, впереди классные зажигательные хиты и актуальные новости города и страны. И вообще, услышимся уже завтра с 11 утра на волне 95.4.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

Зефир. Включайся. Дневной. В Бобруйске 15 часов.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: С 1 июня в Беларуси повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Так, плата за тепловую энергию вырастет на 7,3%. По предварительным расчетам, средний платеж за весь комплекс ЖКУ увеличится примерно на 3 рубля 12 копеек. Отдельно повышенные тарифы будут применяться гражданам, не занятых в экономике официально, владельцам жилья, где никто не зарегистрирован, а также собственникам недвижимости, где числится частное унитарное предприятие.
0: Город.
1: Вас выслушают 21 мая с 14 до 16.00. Депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Приходько проведет прием граждан и прямую телефонную линию. Предварительная запись на прием пройдет по телефону плюс 375-44-552-40-42.
0: В мире.
1: Солнечные трициклы стали новым видом транспорта на Кубе. В условиях дефицита топлива и частых отключений электроэнергии они превратились для многих кубинцев в основной способ передвижения. Эти транспортные средства функционируют на коротких маршрутах, перевозят до 6 пассажиров и предоставляют рабочие места водителям, которые ранее зависели от бензина.
0: Вот это да!
1: Белорусские ученые вырастили редкий гриб, которым интересуются фармацевты и повара. Ежовик гребенчатый содержит вещества, которые могут влиять на нервную систему и способствовать восстановлению нейронов. У ежовика есть и гастрономический потенциал. По вкусу он напоминает что-то среднее между курицей и морепродуктами. В нем почти нет хитина, поэтому гриб легче усваивается. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова. Одинок точка на.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: Парламентская делегация Беларуси по поручению Александра Лукашенко работает в Баку, где проходит Всемирный форум городов. Игорь Сергеенко выступит на открытии сессии, а затем посетит азербайджанскую сеть магазинов «Беларуски». Ожидаются встречи на высоком уровне. Партнеры намерены обсудить весь спектр двухсторонних отношений.
1: Криминал.
2: Хранила дома и в тайниках килограмм психотропа. Задержана многодетная бобруйчанка, работавшая на наркомаркет. Кураторы обещали жительнице города анонимность, безопасность и большой заработок. Однако ее преступная карьера продлилась менее 2 недель. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
1: В мире.
2: В Египте начали отлов акул у популярных курортов. У берегов Хургады и Шарм-эль-Шейха хищники стали появляться все чаще, вслед за косяками рыбы на мелководье. Власти распорядились, чтобы в каждом отеле был квалифицированный спасатель, а вдоль берега организовали дежурство моторных лодок.
1: Вот это да!
2: Мужчина собрал ИИ «Турель», чтобы отстреливать голубей. Устав от результатов жизнедеятельности пернатых на балконе, изобретатель создал настоящую автоматическую систему ПВО с искусственным интеллектом. Нейросеть в реальном времени распознает голубей, наводит водяной пистолет с помощью сервоприводов и выпускает струи воды, разгоняя птиц. Все работает полностью автономно и без участия человека.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В транспортную компанию требуется главный бухгалтер, логисты, водители-международники. Высокая заработная плата. Телефон 8029-744-44-27. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 69%. Атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
1: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3000.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. Маланка планирует к 2030 году увеличить число зарядных станций в 10 раз. Сегодня сеть насчитывает 975 зарядных колонок. До конца текущего года госоператор планирует дополнительно установить более 450 ЕЗС различной мощности, в том числе около 180 в Минске. «Беларусьнефть» сегодня ставит преимущественно быстрые станции на 120 и 175 киловатт, а также супербыстрые на 300-350. В Беларуси для многодетных семей открыли почти 154 тысячи депозитных счетов по программе «Семейный капитал». Из них около 83 тысяч валютных счетов на 826 миллионов долларов. Принято 100 тысяч решений на долгосрочное распоряжение средствами. При этом примерно 80% из них планируют потратить деньги на улучшение жилищных условий. Свинья-художница из ЮАР обогатила хозяйку. В 2016 году животное спасли со скотобойни. В новом загоне оно уничтожило все, кроме кисточек. Картины Пикассо быстро стали популярны у коллекционеров. Хрюшка умерла в 2024 году, но ее работы продолжают продаваться. В мае 2026-го картины принесли более 1 миллиона долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,20, за 100 российских дают 3,82 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 108 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Завтра в Могилевской области синоптики передают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 79%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
3: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 02. 29.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
4: Сделано в Белоруссии.

0: keep watching.
1: Реклама.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с губернатором Свердловской области. В центре внимания – направление совместной работы, повышение товарооборота, совместные проекты в различных отраслях. Парламентская делегация Беларуси находится в Баку, где прошел Всемирный форум городов. Стороны обсуждали весь спектр двухсторонних отношений, определяли перспективные проекты межгосударственного партнерства. За выходные дни в Могилевской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 668 нарушений ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 25 бесправников. 94 пешехода привлечены к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. Фестиваль «Моя семья, мое богатство» прошел в Бобруйском городском парке. Участники представили фото- и видеопрезентации, раскрыли творческие способности, продемонстрировали жюри и зрителям свои семейные гербы. Пьяный дальнобойщик задержан в Бобруйске. При проверке сотрудники ГАИ обнаружили у водителя 0,92 промилле алкоголя. Теперь ему грозит штраф в 200 базовых величин, это 9000 рублей, и лишение прав на 5 лет. Машина отправлена на штрафстоянку. Хранила дома и в тайниках килограмм психотропа. Задержана многодетная бобруйчанка, работавшая на наркомаркет. Преступная карьера продлилась менее 2 недель. Возбуждено уголовное дело. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. В ходе подготовки оборудования тепловых сетей к работе в осенне-зимний период и проведения плановых гидравлических испытаний были выявлены повреждения. Для устранения неполадки на участке было ограничено движение. Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании маршрута. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 24 градусов тепла. Влажность 74%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Зефир ФМ. От Светланы Глагола.
2: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси стартовали продажи обновления.

0: Его мощность увеличена до 200 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент до 380 ньютон-метра. Разгон до сотни теперь составляет 9 секунд. В смешанном цикле расход топлива заявлен на уровне 8,8 литра на 100 километров.
1: Про машины для людей.
0: В США на аукционе Бриджен Тайлер был продан редкий Mercedes CL 2005 года выпуска. Финальная цена составила $303 000. Это абсолютный рекорд для данной модели. Автомобиль оказался настоящей капсулой времени. При пробеге всего в 5300 километров он сохранился в идеальном состоянии. Это редкий экземпляр Mercedes CL 65 AMG, одной из самых редких и мощных модификаций. Под капотом 6-литровый битурбированный V12 мощностью 612 лошадиных сил. Всего таких купе было выпущено 777 штук.
1: Дай газу!
0: Компания «Аватар» готовит к выходу новый кроссовер 07L. Он представляет собой удлиненную версию стандартной модели с индексом 07, которая продается в Беларуси. От «Аватар 07» новинка также отличается дизайном экстерьера. У удлиненного варианта другие бамперы, а также полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Задние фонари «Аватар 07L» сделаны в виде единой плашки, а на крыше кроссовера могут быть установлены рейлинги. Паркетник все же предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Но техника у «Эльки» другая. Силовая установка базового гибридного «Аватар 07L» включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор на 1,5 литра, выдающий 150 лошадиных сил. Также будет предложен 314-сильный электромотор на задней оси. Дорогие гибридные версии. Это тот же ДВС и сразу три электромотора, один спереди и два сзади, которые вместе выдают 722 лошадиные силы. Электричка тоже будет представлена в двух модификациях с расположенным на задней оси 415-сильным агрегатом или трехмоторным полным приводом. Один спереди и два сзади. Суммарной отдачей 968 лошадиных сил.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

Уютного майского вечера понедельника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин, напомню, друзья. Ваше весеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Zephyr FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всех с началом трудовой недели поздравляет Светлана Дегтярева. В этот майский вечерок мой домашний приветик летит братулику Шмат Евгешке. Лови приветики, фото прилагаются. У нас все стабильно, ремонт в разгаре. Спасибо за вчерашний приветик. Хорошего настроения, больше терпения и помни, все самое лучшее впереди. Береги себя, всегда жду, люблю и скучаю. «Привет, сын Сережа, дорогой!» — написала Лариса Блицко. И как всегда, если начинать день с улыбки, он складывается гораздо удачнее и успешнее. Поэтому я желаю тебе обязательно улыбнуться и сейчас, и особенно завтра с утра. У меня все хорошо, все по плану, и приветик улетел, а я жду тебя, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашка от всех наших. «Привет, Таран Виталию, береги себя! Все хорошо перевели, любим, скучаем, ждем, твоя семья». Передаем привет нашему дорогому любимому Ермаку Денису. Очень скучаем и пакуем чемоданы для встречи. Целуем и обнимаем. Моему любимому Барматову Алексею приветик от Якутяночки. Послезавтра жду звоночек. Надеюсь, увидимся. Обнимаю до хруста. Передаю любящий, таскающий привет моему любимому родному мужу Цейко Денису. У нас все хорошо, не переживай, обнимаю, безумно скучаю, хочу тебя всегда рядом, до бесконечности люблю. Хорошего настроения, добрых и приятных снов. Твоя жена. Нашему самому лучшему Максимусу срочное сообщение от двух любящих сердец. Тут без тебя разряжаются батарейки. Срочно возвращайся и чини наше счастье. Целуем, твоя команда по имени Семья. Только самые крепкие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. У нас все хорошо, ты и сам прекрасно знаешь. Я до сих пор в эйфории счастья. Спасибо за твою искреннюю любовь. Я почувствовала это до глубины сердца. Люблю, обнимаю, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты не только мой любимый, ты моя радость, мое счастье, моя жизнь, ты моя душа, мое сердце. Мы далеко друг от друга, но ты каждую ночь спишь в моем сердце. Люблю очень. Береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Передаю приветик Макаренко Данилу, пишет Оксана. Была рада увидеть, надеюсь, все забрал. Зуб уже почти не болит, температура сбилась, сейчас на работе. Завтра к родителям собираюсь и к стоматологу. Скучаю, Данюша, люблю безумно. Думай только о хорошем. Еще раз люблю, обнимаю крепко и целую. Твоя Окса. Привет и много нежных поцелуев летит моему дорогому, родному, любимому Стасу Поворотному, пишет Валентина Лунева. Ты чувствуешь, как я люблю тебя и скучаю? Знаю, чувствуешь, очень хочу увидеть и услышать. Твоя Валюша. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, привет Лёхе Шпаковскому от Лили и Алисы. Мы тебя любим. С новой неделей всех и всем хорошего вечера желает Тина Кобзель. Димка Гордеюк, любовь моя, тебе мои приветы и поцелуи. У меня печалька, сегодня домой не отпустили, обещают на завтра. Я смирила,

0: июля. Люблю, надеюсь, завтра из дома напишу. Твоя. Передаю скучающий приветик моему мужу Мицкевичу Александру, пишет Алена. Доехали нормально, без приключений. Вика выступила отлично. Теща и мама передавали сегодня тебе приветики. Ждем, любим и очень скучаем. Обнимаем крепко, целуем. Твои девчонки. Лети, скучающий приветик любименькому мужу, бабочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Знаешь-ка, все у нас хорошо, на работе потеряли один товар. Вот ищу день по камерам, устала очень. Детки, мама, братики, все хорошо у них, надеемся, у тебя все хорошо. Очень скучаю, хочу безумно к тебе увидеть, услышать. Люблю тебя до безумия, крепко обнимаем, целуем, ждем от всех наших. Огромный привет, сладеньких снов, хорошего вечерочка и настроения. Твоя любимая семья Ладинских. Передайте, пожалуйста, приветик Матушеву Сергею от Кристины. Любимая, родной, соскучилась очень сильно. Надеюсь, у тебя все хорошо. У нас тоже все хорошо. Завтра все отправим. Жди, милый. От всех приветик жду твоих приветиков. А ты жди моих. Я очень тебя сильно люблю. Обнимаю крепко. Я рядом. Ты мой единственный любимый мужчина. Люблю, люблю, люблю. Твоя Кристина. Самый любящий приветик Чемареву Диме. Просто хочу напомнить, что я тебя очень люблю и скучаю. Вижу, твой приветик уже летит. От детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера, сладких снов. Бесконечно целую, с любовью, жена. Свой большой пламенный приветик передаем нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, все живы и здоровы. Саня, занимайся здоровьем, как ты и планировал. Ничего не откладывай на потом. Хорошей трудовой недели, позитивного настроения, не скучай. Ну а мы очень любим и ждем тебя домой. Мама сегодня приветики выслала, твои родные. Любящий домашний приветик передаем нашему самому дорогому человеку Александру, пишет Катерина Дриневская. Пролетели выходные быстро и выдались активными. Очень понравился концерт, рада, что съездила. Детям долечили зубки, теперь и за свои нужно взяться. Папа купил Кириллу новый велосипед, а себе машину. Завтра детей будут посвящать в октябре тоналей героев. Ждут события. У нас все хорошо, скоро каникулы, пишем контрольные. Хорошего настроения, крепости духа и улыбнись, мой любимый братишка. Очень скучаю. Передайте привет моему любимому брату Яневичу Роману. У нас уже жарко, и Питер в самом разгаре. Жду тебя с плавками у вокзала. Привет к пути. Люблю и очень скучаю. Не грусти, выздоравливай. Люблю тебя, Настя. Самый нежный и теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, рада было услышать до глубины души родной голос. От мамы приветик. Лену положили в больницу с воспалением. У Ильи все уже на месте. От всех наших домочадцев огромный привет, обнимашки. От Илонки воздушный поцелуй. Очень люблю и сильно скучаю. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
1: Радио «Зефир».

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с новой, между прочим, предпоследней весенней рабочей неделей. Да, друзья, мы все ближе к лету, до которого осталось совсем немного, всего 2 недели. И я уверен, что этот факт не может не радовать любителей, поклонников этой поры года. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям. Передаю привет самому любимому мужу Анфринка Сергею, написала Оксана. У нас все хорошо, Амелия после тренировки поехала к Веронике в гости. Я на работе, Бесенок, любимый, безумно скучаю. Люблю всем сердцем и ждем тебя, твои любимые девочки. Хорошего вечера тебе. Домашний приветик летит любимому Хайдару. Очень люблю тебя и скучаю. Осталось 7 дней до радости. Очень ждем хорошего настроения, доброго вечера. Обнимаю и целую. Передаю привет дорогому мужу Михалевскому Дмитрию, пишет Мария. С праздником тебя и нашу семью. Даниил привез из Гомеля медаль за 2-е место, а завтра уезжает на 3 дня в Минск на соревнования. Будем держать за него кулачки. Целуем, обнимаем. Твоя семья. Маша, Максик и Даник. Моему ласковому солнышку мужу Валерию передаю слова бесконечной любви, пишет Инна Крепунова. Радулечка, все у нас хорошо, если не считать, что с Тошей нашим так и не решается вопрос. Придется искать что-то новое до 16 июня. Котеночек, очень сильно люблю, очень не хватает тебя и твоего сильного плеча рядышком во всем. Целую нежно-нежно, обволакиваю своей ласковой душой. Твоя родная девочка с тобой всем сердцем. И так будет вечно. Всем доброго вечера, желает Татьяна Дриневская. Снова летит самый любящий сердечный приветик нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, вчера ездили к бабе с дедом, передают тебе огромный скучающий приветик. Сегодня первый день на работе, прекрасного настроения тебе, сыночек, и добрых позитивных мыслей. Мы рядом с тобой, хоть и мысленно пока, безмерно любим и ждем встречи, целуем и крепко обнимаем. Твои родители. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, мой приветик уже у тебя завтра увидишь. Я у бабули, от нее огромный привет. Любит, скучает, ждет домой. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю и целую самого лучшего любимого мужа. Ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику посылает Ольга Рожко. Братик, все у вас хорошо, были на выходных в деревне, дети целыми днями были на улице, даже кушали, не заходя в дом. Таська сегодня засопливила, только издержки общения с детьми, что ж поделаешь. У твоих все хорошо уже дома, отдыхом довольны. Димик, легкой недели, мы всегда рядом, любим, скучаем и крепко-крепко обнимаем. Передаю самый теплый домашний приветик моему любимому папочке Валерию, написала Валерия Крепунова. Папочка, привет, у меня все хорошо, вот сегодня дома целый день, 3 дня отработала у Макса в донере, так ничего нового не происходило. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо, я очень люблю тебя и очень сильно соскучилась. Обнимашки крепкие, береги себя, твоя доченька Лерочка. Как обычно, передаю скучающий приветик любимому Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, все у нас хорошо, родители вчера доехали до местного назначения и вышли на связь. Мы тут тоже совсем справляемся, только очень тебя не хватает. Люблю и очень-очень скучаю. Письменный приветик отправила твоя Мася. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветик, мой хороший, мой любимый, неповторимый Димулечка Арсеньев. Солнце мое, все у нас нормально. Сегодня отправила приветик. Люблю безумно, скучаю страшно. Я на работе, обнимаю, целую до головокружения. Твоя навсегда любимка. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, газон весь объем приобрели, будем садить. Крепко обнимаем, целуем щечки, твоя семья. Передаю приветик Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. Братик, все у нас хорошо, жди приветик от меня, береги себя и здоровье. Крепко целуем и обнимаем, твоя сестричка Ира. Приветание поцелуночки Сонику Игору Короткову от Жонки Насты. Передают приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя и сыночек Вовчик. На улице серо, но мы гуляем, любуемся цветущей сиренью. Надеемся, все у тебя хорошо, береги себя. Любим и целуем, очень скучаем. Передаю привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, привет, у меня все в порядке, ничего нового не происходило. Я очень сильно тебя люблю и скучаю. Передаю привет своему мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, очень скучаю. Дома все хорошо до четверга. Люблю. Сашу Ледриеневскому передаю из Бреста весенний привет от Вики. Хорошего настроения и позитива. Была в центре сегодня с братом Артура и его женой. Планируем на днях в кино сходить на премьеру. Носит правду 2. Артур в пути на Минск. Обнимаю тебя. Ну а мы отправляемся в Инстаграм новой недели, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Загружается наш Инстаграм. А вот передаем привет попечет Денису из Бреста. Мы любим тебя, твоя семья. Передайте привет мужу Митьку Евгению. Любимый, ты всегда в моих мыслях и сердце. Я постоянно о тебе думаю. Мои искренние чувства, страстная любовь и пылающий огонь в груди безграничный. Люблю очень, безумно скучаю. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Передаем огромный приветик нашему сыночку Ануфриенко Сергею. Родной, все у нас хорошо. Любим и скучаем. Береги себя. Твои родители. Горячий любящий приветик летит моему родному Бармотову Алексею. Выходные пролетели незаметно, у нас все в порядке. Надеюсь, у тебя тоже хорошего настроения и терпения. Обнимаем и скучаем, твои роднули из Слонима и Гродно. Передаем привет Жаркову Дмитрию. Очень любим, скучаем, скоро встретимся, родное, твоей любящей семьи. Ну а я еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений Шалом. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты мой соблазн, мой запрет, ты моя ночь и мой рассвет. Ты шелест ветра в тишине и солнце луч в моем окне. Ты самый смелый яркий сон, из губ слетевший сладкий стон. Ты мой любимый аромат и самый красочный закат. Ты мой огонь, мой талисман и самый бурный океан. Ты летний дождь, ты летний зной, ты мой любимый и родной. Твоя кучерявая ведьмочка. Приветик папочка Кариму, родной мой, самый близкий, самый лучший. Сквозь этот холод, сквозь разлуки и тьму я шлю привет, пронзая небо тучи. Ты знаешь, что я вечно от тебя жду. Твою улыбку, взгляд, твой голос властный. Скучаю так, что не найти и слов. Ты в моем сердце яркий, самый ясный. Хранит тебя навек моя любовь, твоя богиня. Передаю привет дорогому любимому братику Никифоровичу Сергею. Сережка, в пятницу у нас был счастливый день, получили приветики. Спасибо большое за такие теплые и нежные слова. Мы очень любим тебя и ждем домой. Береги себя, целую, твоя сестра Настя. Ну что же, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Ольгу Бузову с треком «Раненые раны». Далее любимый мужчина Татьяны Чубаровой. Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера понедельника и отличного позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягкой, теплой, недождливой весны, продуктивной рабочей недели и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
0: Включайся.

Eso está cruzado.

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

ти большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды, к солнцу лети, большой махахон.

0: Сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенно.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится

0: Вечерний зефир.
1: Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной.

Обожаю Питер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Не ешь, а слушай. Зефир FM.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит. Время, кто кому из нас принадлежит? Куда спешит?